Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: по трем предметам. Повторно пройти испытания можно будет в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также 4, 8 и 25 сентября. Речь идет о русском языке, математике и одному предмету по выбору. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. Он также добавил, что первоначальный результат аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно. Единые государственные экзамены начнутся в стране 1 июня. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Согласно данным исследования, больше всего денег тратится на досуг, рестораны и приобретения в интернете. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Более трети опрошенных отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег зарплаты. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7», заключительный день майских праздников. Добро пожаловать в утро понедельника. Иногда выходные бывают и по понедельникам. Это прекрасно. И прекрасная музыка дальше. У нас «Spandau Ballet», «Dua Lipa» и «E-Type». Для начала...

Double T. С утра пораньше, сегодня 11 мая, и если вы уже соскучились по теплой погоде, синоптики как раз подсказывают, когда вернется в столицу майское тепло. На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы, плюс 15-20 градусов обещают, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз. Отмечается также, что весна теперь уже твердо встанет на путь потепления. Верим на слово синоптикам. А что еще остается? Дальше Queen, Marchiba и Челентано, а затем гороскоп на Радио 7. Не пропустите.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаком огня сегодня может открыться редкая возможность взять под контроль процесс, который раньше от них не зависел. Овны, львы и стрельцы, действуйте уверенно, но без лишнего давления. Знаки Земли, вы получите информацию, которая поможет по-новому выстроить взаимодействие. Тельцы, девы, козероги, используйте эти знания с умом. Знаки воздуха. День благоприятен для экспериментов с новым подходом к привычной задаче. Близнецы, весы и водолеи, результат может вас удивить. Знаком воды. Лучше заранее подготовиться к возможной проверке или отчету по одному из дел. Раки, скорпионы и рыбы. Это сэкономит нервы позже.
0: Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений.

0: Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
3: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
5: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
4: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
5: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
4: «Санни Резорт». 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
5: Невероятные возможности для семейного отдыха.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33. Содис.ру.
0: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал «Серебряный улей». Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.

Scorpions, Wind of Change. В понедельник утром, кстати, кто не знал, поскольку Клаус Майне начал придумывать песню с насвистывания мелодии, он считал, что так должна начинаться композиция в записи. Однако звукозаписывающая компания это не поддержала. От Scorpions ждали привычных хард-рок ритмов. В процессе работы оказалось, что идея лейбла не работает, поэтому в итоге свист на фоне чистого гитарного звука оставили. Согласитесь, трудно сейчас представить эту песню без свиста. Roxette и Ричард Маркс через несколько минут у нас появится, а сейчас Гаррет Гейтс на Радио 7. Доброе утро.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном 10 градусов тепла, днем до плюс 14 воздух прогреется, осадков в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 13, будущую ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. В Москве 9 утра. На «Радио 7 новости» в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Госдуме рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями. С 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. Мера поддержки распространяется на семьи, которые подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с этого года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей. Более 230 новых автобусов для пригородных маршрутов запустят в Москве в текущем году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, сейчас машины работают на 6 маршрутах проекта «Москва-область». По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Отечественная техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Всего в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2000 таких машин. ГОСТом на фрукты, овощи, хлеб, картофельные чипсы, чак-чак, растворимый кофе, окрошку, оливье и борщ добавятся стандарты на пивные напитки, медовуху и туалетную бумагу. Три последних начнут действовать уже этим летом. Новый ГОСТ на пивные напитки, например, который вступит в силу 1 июля, касается требований к пеностойкости и высоте самой пены. Действующие стандарты составляют 3 минуты и 30 миллиметров, а новые установлены на уровне 1 минуты и 15 миллиметров соответственно. В этом году количество утвержденных стандартов достигнет рекордных 2000. Создаются они не только для пищевой промышленности, но и, например, для маникюра. Почти каждый пятый россиянин в эти майские праздники решил устроить себе цифровой детокс. Перед длинными выходными такими планами поделились граждане нашей страны. При этом 82% опрошенных собирались активно пользоваться интернет-сервисами. Согласно данным исследования, онлайн-кинотеатрами воспользуются 34% респондентов, а сервисами для планирования досуга – 13%. Ранее эксперты заявляли, смартфон дает мозгу дешевый дофамин – гормон радости. Такой всплеск удовольствия быстро проходит и заставляет возвращаться за ним обратно в интернет. Именно поэтому люди проводят часы напролет в телефоне, зачастую в ущерб личным делам, хобби и общению с близкими. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
1: Службе информации большое спасибо. «Радио 7» на Семи холмах. Утро понедельника и заключительный день майских праздников, который мы проводим в компании любимых артистов Луис Фонси, Дэдди Янки, Стинг, а также Эми Макдональд. Впереди...

Dance With Me на Радио 7. Это Алфавиль. Тем временем пишут, что в России построят первый частный космодром. Площадка будет расположена в Приморском крае. Отмечается, что в регионе есть безопасные зоны падения ступеней над морем и другие особенности, которые повышают энергоэффективность запусков. Ожидается, что космодром позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктура изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволит существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков. А я думал, космический туризм уходит в частной компании, но тут вроде как

0: Секунд умирания Мадонна. Мадонна недавно объявила вознаграждение за свой винтажный костюм, пропавший после ее выступления на фестивале Коачелла. Это не просто одежда, это часть моей истории. Другие памятные вещи того периода тоже исчезли. Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет их и свяжется со мной, написала артистка, пообещав финансово поощрить вернувшего. Если кто видео слышал, дайте знать, поможем поп-королеве отыскать костюм. А если серьезно, конечно, не очень приятно, что кто-то так нагло свистнул. Но мне всегда казалось, что у Мадонны столько вещей, что уже можно не переживать о пропаже чего-либо. Или даже не вспомнить про какой-нибудь наряд, костюм или платье. Радио 7 на Семи Холмах. Я Евгений Водян. Доброе утро и здравствуйте. Составлю вам компанию сегодня и музыки поставлю хорошей. Скоро у нас Хулио Иглесиас, а также Ти-Ти-Йо.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЦЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в

0: В зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке» и 8000 свечей от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу 6+.
1: Радио 7.

0: Хулио Иглесиас в нашем эфире. Сегодня уже 11 мая, а вчера буквально актер Оуэн Купер получил премию BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою роль в сериале «Переходный возраст». При этом он сказал классную речь, цитирую: «Год назад в это время я получал награду, а теперь я вручал награду, а теперь я ее получаю, так что это немного безумно. Спасибо, BAFTA, спасибо семье «Переходного возраста», потому что теперь они и есть семья. Как сказал Джон Леннон, вы ничего не добьетесь, если у вас не хватит воображения это представить». А что касается сериала, я смотрел, не могу сказать, рекомендую обязательно посмотреть всем и каждому, он довольно тяжелый по восприятию и снят одним кадром, в общем, лучше прочтите про него, если соберетесь смотреть. К музыке приятной скоро вернемся, а прежде Ольга Яковина расскажет про один интересный фестиваль в Приморье.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами. 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля

0: фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский. Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций, лучшего места для завтраков во Владивостоке, везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая, и одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепитие с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: что должен делать настоящий герой? Let me be your hero. Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? I can be your hero, baby. Радио 7 представляет «Уикенд» Энрике Иглесиаса. Сегодня слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве пасмурно, 9 градусов тепла в эти минуты за окном. Днем до плюс 14, воздух прогреется, осадков в течение дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будущей ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. В столице 10 часов утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Миноборнауки установило день тишины при зачислении в вузы. Об этом рассказал заместитель министра Андрей Мельчук. По его словам, в день издания приказов о зачислении приемные комиссии временно приостановят возможность внесения каких-либо изменений в заявление и согласие абитуриентов. Помимо дня тишины, кампания 2027 года ознаменуется переходом на единый цифровой канал подачи документов. Сделать это можно будет исключительно через портал госуслуги. Также выпускники колледжей теперь смогут сдавать внутренние экзамены в вузе только в том случае, если они продолжают обучение строго по своему профилю. Прием заявлений в российские университеты стартует 20 июня. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Россияне могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. Соглашение было подписано в декабре прошлого года. До этого россияне должны были получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство. Возвращаясь в российскую столицу, на смену черемуховым холодам в Москве идет настоящее майское тепло. Жители региона обрадовал синоптик Евгений Тишковец. Сегодня в столице и области будет еще прохладно и облачно, местами пройдет небольшой дождь, столбики термометров не поднимутся выше плюс 15. Но уже завтра начнется потепление, ожидается до плюс 20 градусов, но кратковременные дожди все-таки не исключены.

0: кое-где могут прогреметь грозы. Завтра в России начнется короткая рабочая неделя. Она продлится 4 дня до 15 числа. Этот понедельник объявлен нерабочим, так как празднование Дня Победы 9 мая выпало на субботу. Майские праздники в этом году стали самыми короткими за последние 8 лет. Всего в мае 12 выходных и 19 рабочих дней. В Минтруде напомнили, что работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо двойной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Будян. Всем отличного настроения.
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7». В этом часе ближе к середине начнется продолжение тематического уикенда. Также поиграем с вами. Кто-то из вас получит в подарок пару билетов на балет. А сначала отличная музыка, за которую дальше возьмутся Тина Тернер, Оскар Антон и прямо сейчас Майкл Джексон.

Радио 7 ГАРУ. Сегодня 11 мая, понедельник, а 17 числа на главной сцене страны состоится балет «Раймонда» в исполнении театра «Кремлевский балет». И если вы хотите получить в подарок от нас два приглашения в Государственный Кремлевский дворец, быстрее других правильно отвечайте на вопрос. 11 мая в 1964 году постановлением Министерства культуры СССР была основана всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». И предлагаю сейчас вспомнить, как выглядит логотип «Мелодии», который прославился на всю страну. Буква «М», вырастающая из круга и устремляющаяся куда? Куда устремлялась буква «М» в логотипе «Мелодия»? Варианты ответов: к солнцу, к звездам, к морю. Ваши версии я жду в нашем конверте. Находится он на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно ответит, 17 мая пойдет на балет. Желаю удачи!

Радио 7 представляет Уикенд Энрике Иглесиаса. Конец 90-х стал для Энрике временем больших побед. Певец забрал свою первую статуэтку Грэмми, окончательно доказав, что он не просто сын того Иглесиаса, а после затеял мировое турне в поддержку альбома «Козас дель Амор». Спонсором неожиданно стал «Макдоналдс». Это был первый случай, когда гигант фастфуда вписался в поддержку поп-артиста такого масштаба. За время гастролей Энрике дал около 80 концертов, окончательно закрепив за собой статус суперзвезды. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

Найл Хоран только что. И давайте узнаем, кто отправится на балет 17 мая. Условие было правильно ответить на вопрос и прислать правильную версию раньше остальных в конверт на сайте radio7.ru. 11 мая в 1964 году постановлением Министерства культуры СССР была основана всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». И я предлагал вспомнить, как выглядит логотип «Мелодии», который прославился на всю страну. Буква «М», вырастающая из круга и устремляющаяся куда? Куда устремлялась буква «М» в логотипе «Мелодия»? Так звучал вопрос. Варианты ответов были к солнцу, к звездам или к морю. И правильный ответ звучит так. На всю страну прославился логотип «Мелодия». Буква «М», вырастающая из круга и устремляющаяся к звездам. Его автор, дизайнер Андрей Крюков создал эмблемы «Спортлото» и «Фабрики Восход», в тетрадках которой писали все школьники. Но Крюкову повезло, его имя известно, а ведь зачастую авторов иллюстрированного материала для «Мелодии» вообще никак не указывали. Нашу победительницу зовут Любовь, 0952, последние цифры номера. Любовь, мы вас поздравляем, вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там, 17 мая, на главной сцене страны состоится балет «Раймонда» в исполнении

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1920-1940-е годы молодое советское государство активно создавало новый культурный код. Среди прочего, на передний план выводился образец нового человека. Наиболее известным примером из сохранившихся в нашем городе в пространстве метрополитена стал подземный вестибюль станции метро «Площадь революции». Это не были какие-то абстрактные герои или боги-олимпийцы. Нет,

0: матрос-броненосца, студентка МГУ с реальным прототипом, пограничник и его пес Индус. У жителей города должно было возникнуть ощущение, что советский человек сам по себе равен античному герою, и каждый может быть удостоен чести быть запечатленным в камне. Какие люди в стране советской есть? Да-да, у скульптурных героев часто были реальные прототипы, и таким образом шло воспитание общества через образы, через эстетику. Согласитесь, идея же интересная. Когда летчик или крестьянка становится почти античным героем, а ты его знаешь, и тоже можешь оказаться в этом пантеоне, но есть к чему стремиться. На Тверской 4, на Подколокольном переулке, на Тверском бульваре всюду появляются молотобойцы, трактористы, пилоты, шоферы, крестьянки, доярки, геологи, студенты. Если же говорить вообще об этом периоде, на память, конечно, приходит и ВДНХ, и монумент Мухины, и сыромятнический гидроузел, и знаменитые дома Пропилеи на Ленинском проспекте, и мост Победы на Ленинградском проспекте. К сожалению, в ряде мест были использованы недолговечные материалы. Например, на Тверской улице или на Новокировском проспекте. Сегодня это проспект Академика Сахарова. И сегодня мы не видим памятники истории и старины в их изначальном виде. Понять первоначальный замысел, назначение тех или иных элементов архитектурного облика и значимость объекта из-за этого сложнее. Уверен, что современные технологии позволяют реставрировать через воссоздание по архивным чертежам и снимкам. И чем ближе любой памятник к оригиналу, тем точнее наше понимание времени, пространства и города, в котором мы живем. Как кажется, это и называется словами «приведение в надлежащее состояние». Кафтан с проехами никому не нужен, а городская среда с очевидными утратами – тоже. В Москве есть замечательный дом – Большая Дмитровка, 2. Это вход в метро. Когда-то в нишах на цоколе стояли фигуры советских олимпийцев. На многих фотографиях ушедших эпох они есть. И сегодня появился замечательный проект. Нашли образцы и хотят воссоздать работы Арминака Степанянца, воспевавшего в скульптуре силу и дух советского человека и его возможности. Да, кто-то пошутит. Зачем, мол, нам матросы в трусах и с гранатами в центре города? Но ведь работа скульптора и архитектора незаметна, когда взгляд скользит по постройке, не задерживаясь на ней. А здание ведь непростое. Построен этот дом как доходный в 1821 году по заказу купца Полторацкого архитектором Элькинским. Перестроен в 1889 архитектором Каминским, это зять Третьяковых на минуточку. А в 1902 году архитектором Романом Клейном, автором здания ЦУМа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А в 1934 году его еще раз перестроил Дмитрий Чечулин, приспособив первые два этажа под вестибюль метро. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяца. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7». Do you do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно, 10 градусов тепла в эти минуты за окном. Днем до плюс 15 температура поднимется, осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером в городе плюс 13, будущей ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: Столица, 11 утра. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. Главы МИД стран Евросоюза проведут дискуссию о возможных переговорах с Россией в конце мая. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Однако она исключила кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика. Шрёдер является известным лоббистом российских компаний. Если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола, цитирует Каллас ТАСС. Также, по данным СМИ, немецкий Кабмин выступил против того, чтобы сделать Шрёдера посредником на возможных переговорах России и ЕС. Россиянам назвали страны, в которые не пустят по старому загранпаспорту, в котором отсутствует биометрия. Полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян с небиометрическими загранпаспортами уже этим летом. Исключения сделают для россиян младше 18 лет и тех, кто до 1 июня текущего года получил вид на жительство в стране. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения, которые запрещают использовать старые платежные данные для автоматических списаний, если пользователь ранее отказался от их применения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документа оборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде. Свыше 1300 женихов и невест старше 60 лет заключили брак в Москве с начала года. Самому старшему жениху на момент создания семьи исполнилось 93 года, самой взрослой невесте – 84. Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС и уточнили, самый популярный возраст для вступления в брак после 60 и у мужчин, и у женщин – 63 года.

0: Любви все возрасты покорны, да, Диан?
1: И я дождусь свои алые паруса.
0: Всему свое время.
1: И грею. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
0: Благодарим Диану за новости. Это «Радио 7», понедельник, последний день майских праздников. Продолжаем радовать вас отличной музыкой в начале этого весеннего дня. Робин Шульц и Элтон Джон скоро у нас, а еще быстрее Эмма Бантон.

Cutting Crew только что. И только что увидела, хочу с вами поделиться, как школьник в Норвегии нашел древний меч викингов во время экскурсии. Юноша по имени Хенрик заметил предмет, торчащий из земли, который оказался редким однолезвийным мечом. А педагоги и ученики рассказали о находке археологам. Специалисты подтвердили, что меч создан в начале эпохи викингов и оценили его возраст 1300 лет. Оружие, находящееся в хорошем состоянии, отправили в культурно-исторический музей в Осло для дальнейшего изучения. Я думаю, Хенрик после этого должен стать археологом или кладоискателем. Начало карьеры уже положено. Дальше у нас «Энигма» и Леона Льюиса, затем продолжение «Уикенда» Энрике Иглесиаса.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». До композиции «Bailando» Энрике уже выпускал хит с похожим названием «Bailamos». Но певец решил, что цепкий мотив новой песни запомнят, несмотря на созвучные имена. Энрике записал трек вместе с кубинским другом Десимером Буэно, но медлил с выпуском. В итоге, пока певец занимался другими делами, Десимер уехал на родину и выпустил собственную версию с группой «Gente de Zona». Песня стала греметь во всех уголках Гаваны, а Энрике узнал об этом только когда ему позвонили кубинские знакомые. Вместо того, чтобы обидеться, Иглесиас просто добавил в трек

свой вокал и выпустил его официально. Результат – 41 неделя на первом месте в латинском чарте и статус мирового гимна всех танцполов. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый

0: день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на Че для лиц старше 16 лет.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7.

0: 11 часов 41 минута в Москве, чуть ранее в эфире Texas, и пока играла Summer Song, стало известно, почему россияне совершают импульсивные покупки. 27% совершают покупки, чтобы поднять настроение, 19% наоборот делают это на волне хорошего эмоционального подъема. Влияние соцсетей и блогеров отметили 11%, визуальная культура продолжает подталкивать к быстрым решениям, а более 53% опрошенных признались, что хотя бы иногда покупают что-то просто потому, что это очень красиво. И очень красиво взято в кавычки почему-то. В то же время 29% стараются себя останавливать, а еще 18% утверждают, что полностью рациональны в своих решениях. И пока вы думаете, кто к какой группе относится, расскажу, что послушаем дальше. Крис Ри и Сабрина Карпентер через пару минут у нас, а за финалем этот музыкальный час под Love Generation. Вы слушаете Радио 7.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.
3: As many days through, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Yeah!

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно, 10 градусов тепла в эти минуты за окном. Днем до плюс 15 температура поднимется. Осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером в городе плюс 13, будущей ночью также без осадков. И 11 градусов выше нуля.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В столице полдень. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Речь идет о возмещении 100% от уплаченной страховой премии, но не более 10 тысяч рублей. Получателями выплат смогут стать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Лимит компенсации обещают каждый год подгонять под инфляцию и новые тарифы, чтобы выплата не обесценивалась. Необходимость такой меры объясняют ростом стоимости полиса. Средняя цена ОСАГО достигла около 7,5 тысяч рублей. Россиянам напомнили о недопустимости лишних отметок в водительских правах. Как подчеркнули в МВД, проставление отметок в правах четко регламентировано. В них можно

0: быть указана информация, касающаяся владельца удостоверения, категории и подкатегории транспортных средств, а также стажа и имеющихся ограничений. Проставление непредусмотренных отметок не допускается, из-за них права могут признать недействительными. Ранее сообщалось, что в марте будущего года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Летние отключения горячей воды в России могут уйти в прошлое. Коммунальщики готовы отказаться от такой практики, однако для этого им понадобится полная перестройка инфраструктуры, на которую потребуется несколько лет. В течение 3-5 лет перестроиться возможно, заявил один из депутатов Госдумы. Ранее в Минстрое сообщали, что сроки отключения горячей воды пока сокращать не планируют, так как требуется время на опрессовку труб, гидравлические испытания и модернизацию оборудования. Плановые отключения в Москве начнутся уже 13 мая. Подачу горячей воды прекратят не более чем на 10 дней. Синоптики спрогнозировали возвращение летнего тепла в Москву. Воздух в столице и Подмосковье прогреется до плюс 28 градусов в выходные. Такая температура соответствует многолетним показателям середины лета, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10-15 градусов. Дневная температура воздуха повысится до летних значений, заключил синоптик. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем хорошего дня.
1: Диана, спасибо большое. Переходим к музыкальной составляющей эфира «Радио 7». Чака Хан и Бруно Марс. Скоро, а сейчас «Дюран-Дюран».

0: глаза.
1: Джейсон Расс. Секунда мирания. И снова появилась в сети история про микрочипы животных. В США 13-летняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после исчезновения. Собаку нашли во Флориде и доставили в приют. Сьерру проверили на наличие микрочипа. Так сотрудники вышли на ее хозяина. Как выяснилось, Сьерра пропала в 2014 году, когда Брайс, ее хозяин, переезжал из Нью-Мексико в Техас. На время переезда она жила у друга мужчины, но однажды исчезла. Все эти годы Брайс не знал, что с ней случилось. И это уже вторая или третья аналогичная история за неделю. Про кота была ровно такая же. И такая же хронология. Переезд, потом приют, а потом хэппи-энд. И я уже начинаю думать, что это какая-то скрытая реклама чипирования животных. Из музыки дальше Така, а еще No Doubt, Don't Speak. Прямо сейчас.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». В 2001 году на съемках видео к песне «Escape» случилась судьбоносная для Энрике встреча. На главную женскую роль в клипе пригласили Анну Курникову. Теннисистка тогда была очень популярна. Она сыграла возлюбленную Иглесиаса. По сценарию пара должна была ссориться и мириться на глазах у публики. Говорят, на площадке химия между Анной и Энрике была такой сильной, что съемочная группа чувствовала себя неловко. После этого певец и теннисистка стали появляться на публике вдвоем. Несмотря на постоянный интерес прессы, Энрике и Анна умудрились построить закрытую семейную крепость и сейчас воспитывают 4 детей. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса. Escucha el ritmo.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же как ворона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
5: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
6: Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
7: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
6: В живописной гавани качаются десятки

0: И роскошных яхт.
1: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
0: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
1: Невероятные возможности для семейного отдыха.
0: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
2: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рамта» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: На радио 7 One Attack. В Москве 12 часов 39 минут. На календаре 11 мая. Сегодня, оказывается, день любви к природе и Всемирный день осведомленности об эгоизме. Если с природой все более-менее понятно, про второй есть пояснение. День посвящен повышению понимания влияния эгоизма на личные отношения и общество в целом, а также он призывает к развитию самосознания и смирения. Понятно, что эгоизм свойственен любому человеку, но у каждого он проявляется в разной степени. Некоторые из нас настолько проявляют потребительское отношение к другим, что поведение и жизненные принципы выходят за рамки привычных норм. В общем, в первую очередь следим за собой, а потом других обвиняем в эгоизме и не только. Из музыки дальше у нас Милен Фармер из Savage Garden, а прежде про один из самых красивых и атмосферных парков Минска расскажет Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Минск из тех городов, что особенно сильно пострадали во время Великой Отечественной. От довоенной застройки в столице Беларуси почти ничего не осталось. Но кое-что все же сохранилось. Например, старинная усадьба Лошица, заложенная еще в 18 веке. Сейчас здесь один из самых красивых и атмосферных парков города, где особенно круто весной. В советские годы в усадьбе размещался филиал Академии растениеводства с экспериментальными фруктовыми садами, которые закладывал лично Вавилов. Сады сохранились, и начиная с апреля и до конца мая в парке начинается настоящее цветочное безумие. Сливы, черешни и

0: и яблони цветут друг за другом, не переставая. Цветочный марафон нынешнего сезона стартовал как раз в начале этой недели. В усадьбе идет реновация. Совсем недавно тут обновили пруды, обустроили набережную. В зданиях бывшей винокурни 19 века запустили кафе и гостиницу. А сейчас приводят в порядок старую мельницу, в которой будут музей и пекарня. В основных зданиях усадьбы, красивейшем комплексе в стиле модерн, действует музей с необычным и очень милым форматом. В будни здесь среди будуаров и изразцовых каминов проходят обычные экскурсии, а в выходные – музыкальные. В том числе мастер-классы по старинным танцам, салонные концерты в разных стилях, от барочной музыки до мелодии советских фильмов и выступления оркестров прямо на садовых лужайках. Так что уикенд среди цветущих яблонь и атмосферной музыки обещает быть очень запоминающимся. С музыкально-культурной программой, кстати, в Минске вообще все очень хорошо. Все лето, с мая и до сентября, на открытых площадках в историческом центре проходят бесплатные концерты и спектакли. Новый музыкально-туристический сезон стартует совсем скоро, 23 мая. Пора ехать.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 13, плюс 15, осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будущей ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. Завтра во вторник обещают пасмурную погоду и дожди, днем плюс 18, утром плюс 11.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: Столица 13 часов и 1 минута.

это Халет только что. И пока мы слушали Аишу, мое внимание привлек заголовок, посвященный всем, кто любит поболтать. Звучит он так. Общительным людям предрекли долгую жизнь. При этом есть пояснение от доктора медицинских наук. Она говорит, что общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, совместные активности, такие как прогулки, спорт, помогают формировать здоровые привычки, а разговоры даже с малознакомыми людьми служат мощной когнитивной тренировкой. Достаточно несколько близких друзей и умеренного общения, чтобы получать пользу для

здоровья. Думаю, актуальная информация для всех, у кого есть бабушки и дедушки, а также родители уже в преклонном возрасте. У нас же дальше Блонди и Брейнсторм, а затем переходим к главному герою этих выходных на Радио 7.

0: 7 Блонди. И прежде чем перейдем к следующей истории про Энрике Иглесиаса, хочу напомнить, что сегодня мы ждем всех и каждого в нашем концертном зале Радио 7. За час до полуночи мы собираемся ставить лучшие лайв-выступления Энрике без паузы рекламы. 60 минут только музыка. Вот такой классный финал для майских праздников. Присоединяйтесь, отдохнете от экранов и насладитесь концертом. Начало ровно в 23.00. Сегодня только на Радио 7. Не пропустите.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Энрике много лет страдает от тяжелой бессонницы. Проблема настолько серьезна, что певец даже назвал в честь нее один из своих альбомов – «Инсомниак». Это слово, гибрид из «инсомния», «бессонница» и «маниак», «одержимый», можно вольно перевести как «одержимый бессонницей». Энрике вынужден принимать снотворные препараты практически каждый вечер, но даже они не гарантируют певцу качественного отдыха. В одном из интервью Иглесиас иронично заметил, что лучшим сном в его жизни был наркоз во время медицинской процедуры.
2: Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.
3: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОК. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб... Минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
5: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru.

0: Ру. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

финале моей эфирной смены сегодня Юсундур и Нена Черри. Я Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. Надеюсь, вы как следует отдохнули в эти майские и провели время с удовольствием. Завтра с 7 до 11 встречайте «Утро на семи холмах», а с 17 часов, соответственно, вечернее шоу на Радио 7. А я же вернусь в ближайшие выходные. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие артисты. А я желаю вам легкой рабочей недели в компании Радио 7 на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Фабрике «Ротфронт» в этом году исполняется 200 лет. В далеком 1826 году некий мещанин, впоследствии ставший купцом Сергей Ленов, открыл у себя на дворе кондитерскую мастерскую. Мастерская располагалась в районе Старой Москвы, в Замоскворечье, на улице Малая Болвановка. Ныне это второй Новокузнецкий переулок. Рядом с церковью Спаса на Болванах. Ныне храм Спаса Преображения на Болвановке. Основная продукция первых лет – леденцы. Ежесуточно мастерская перерабатывала 5 пудов, это около 80 килограммов, сахара. Уже в 1831 году стало понятно, что надо расширяться. Леденцами и помадками торговали на ярмарках. А стабильно высокое качество и все возрастающий спрос привели к тому, что Леновы открыли кондитерскую на Болвановке. Ассортимент расширялся, и правнук Ленова с женой в 1886 году взяли несколько призов, открыли несколько магазинов и скупили несколько кварталов близ родового гнезда. После революции фабрику национализировали, а после визита на нее делегации немецких коммунистов из Союза красных фронтовиков во главе с Эрнстом Тельманом фабрике присвоили имя «Красный фронт», то есть «Ротфронт». Советские кондитеры значительно расширили ассортиментный ряд. А в 1960-е годы на фабрике появились знаменитые конфеты «Москвичка». В результате долгого томления жидкая молочно-ликерная начинка «Москвички» меняет цвет и приобретает вкус крем-брюле, хотя в классическом рецепте ликера нет. В книге 1971 года четко написано: шоколадная лазурь, карамель, патока, сливовое повидло, лимонная кислота, сливовые эссенции. Снаружи карамель, мягкая и хрустящая одновременно, покрыта шоколадной глазурью, что придает «Москвичке» сходство с традиционными шоколадными конфетами. Конечно, эти конфеты не самые популярные из выпускающихся на фабрике. Но все же, наверное, нет ни одного москвича, кто хотя бы раз не пробовал это лакомство. И у каждого сегодня есть возможность окунуться в тот самый мир конфет из детства. Во втором Новокузнецком переулке работает цех фабрики, а рядом с проходной – фирменный магазин, где и вафли «Лесная быль», и гусиные лапки, и барбарис, и снежок, и лимончик. Кстати, продается здесь не только продукция конкретной фабрики, есть и конфеты из Питера, и белевская пастила, рай для сладкоежек и ностальгирующих. По переулку идешь – в воздухе запах конфет, из магазина вышел –

0: вкус детства. Осталось только, чтобы в динамиках звучало что-нибудь соответствующее. Например, «Виа Москвички». Был в столице такой музыкальный коллектив. Ну или музыка из плейлиста «Радио 7 на Семи Холмах». Ведь тоже про Москву радио.
1: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будучи ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают пасмурную погоду и дожди. Днем плюс 18, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». В 2003 году Энрике решил попробовать себя в новом амплуа и принял приглашение режиссера Роберта Родригеса. Он снялся в боевике «Однажды в Мексике», сыграв уличного музыканта по имени Лоренцо. Его коллегами по съемочной площадке стали Антонио Бандерас и Джонни Депп. Работа в кино произвела на певца огромное впечатление. В одном из интервью Энрике признавался, что даже подумывал сниматься чаще. Однако плотный график записей и бесконечные гастроли не оставляли певцу времени на полноценную актерскую карьеру. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
3: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
2: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
3: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра, расскажем.
2: Да ну конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на

0: Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будущей ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают пасмурную погоду и дожди. Днем плюс 18, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт – духи невероятно.

0: 107 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Энрике родился в семье легендарного Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер. После нападения на дедушку мальчика ради безопасности перевезли в Майами. Однако отец все время был на гастролях, поэтому отношения с сыном не заладились. Энрике позже говорил в интервью, что, будучи ребенком, чувствовал себя тотально одиноким. Хулио прочил сыну карьеру бизнесмена, и юноша поступил в университет, но втайне писал стихи и рассылал демозаписи под фамилией Мартинес. В 1994 году Энрике окончательно решил, что бизнес не его, бросил университет и уехал в Канаду записывать дебютный альбом.
1: Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Отсрочка действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в Royal классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра, расскажем.
2: Да ну конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: что должен делать настоящий герой. Рисковать и побеждать, а может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будучи ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают пасмурную погоду и дожди. Днем плюс 18, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 16 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Enrique Iglesias. Отношения Энрике с отцом Хулио Иглесиасом не задались еще с того времени, когда Иглесиас-старший сконцентрировался на гастролях, а не на общении с сыном-школьником. Они не разговаривали десятилетиями. Но в 2018 году на съемках документального фильма о жизни Хулио создатели брали у Энрике интервью. Сценарий сериала настолько зацепил Иглесиаса-младшего, что он решил, наконец, позвонить отцу. Хулио позже вспоминал, что сын был очень ласков, будто многолетней тишины и не было. Именно во время работы над этим фильмом Иглесиас-старший впервые увидел фотографии своих внуков, а Энрике публично пообещал, что все обиды остались в прошлом. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка SberPrime, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
4: И раз, и два.
5: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
6: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
7: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами. 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский,

0: Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций лучшего места для завтраков во Владивостоке везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая, и одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепитие с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. Осадков на протяжении дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 13, будучи ночью также без осадков и 11 градусов выше нуля. Завтра во вторник обещают пасмурную погоду и дожди. Днем плюс 18, утром плюс 11.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов.
3: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». В 2017 году Энрике выпустил песню «Súbeme la radio», что буквально значит «прибавь громкости на радио». Эта композиция о том, как после болезненного расставания ты пытаешься забыться в шуме города и танцах. Снимать клип Энрике поехал в Гавану, и съемочный процесс напоминал всеобщее помешательство. Тысячи людей высыпали на улицы, парализовав движение, чтобы просто увидеть, как их кумир поет на

на крыше старого автобуса. Трек возглавил чарты в десятке стран, доказав, что Энрике все еще отлично понимает, под какую музыку люди хотят грустить и танцевать. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик УСЗЭПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой

0: города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22.00 на Че. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы наверняка знаете песню на слова Евгения Долматовского. «Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручах забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда. И встречи редки, и длины ожидания, и взгляды тревожные, и сбивчивая речь. Хотелось бы мне отменить расставание. Но без расставания ведь не было бы встреч». Песня эта стала лейтмотивом фильма «Сердца четырех», кинокомедии, которую крутили в послевоенной Москве и долго не выпускали на экраны. История была такая. В феврале 1941 года картину приняли, но выпускать на экраны не стали, так как нашли ее не соответствующей духу времени. Она пролежала на полке почти до конца войны, и лишь в декабре 1944 года ее выпустили на экраны. Сюжет пересказывать не буду, лучше посмотрите сами. Наивная, трогательная, она не может не оставить в душе следа. И вот почему про нее я вспомнил. Событие происходит в летней предвоенной Москве и за городом, куда отправляются обе сестры. Одна для того, чтобы готовиться к переэкзаменовке, другая – проводить занятия по математике с военными из расположенных рядом с дачным поселком юрьевских лагерей. Довоенная Москва представлена сразу несколькими локациями. Большая Калужская улица, ныне Ленинский проспект, Ленинские горы, теперь Воробьевы горы, площадь Свердлова, ныне Театральная площадь, площадь Революции и так далее. А есть еще несколько очень любопытных фактов про этот фильм. Вот, например, жил да был такой барон Агюстен Луи Коши, французский математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества, Петербургской академии наук и других академий. В своем учебнике 1821 года издания он опубликовал доказательство неравенства своего имени. Оно называется «Неравенство Коши» или «Неравенство о среднем квадратическом, арифметическом, геометрическом и гармоническом». Для меня, как для гуманитария, это музыка сфер или набор букв. А вот герой фильма «Сердца четырех» у доски доказывает это неравенство. Ну или другой факт. Герои едут на двух машинах. Одна играет роль мелкосерийного отечественного фаэтона «Ким-1051». Она у нас еще на испытаниях, говорит герой фильма. Правда, в фильме снят не «Москвич», а очень редкий британский экспортный Ford Perfect 93A Tourer. Всего же сохранилось только две машины «Ким-1051».

0: 51. Первые образцы кима увидели свет 25 апреля 1940 года, а через неделю были представлены на Красной площади. Три автомобиля из опытной партии шли в колонне машин во время Первомайского парада 1940 года. Ну а вторая машина, ГАЗ-А, точная копия Ford Model A, которую выпускали в Москве с 1936 года. В общем, посмотрите фильм. Будьте внимательны.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Don't worry, be happy.
1: Что должен делать настоящий герой?
2: Let me be your hero.
1: Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным?
3: I can be your hero, baby.
1: Радио 7 представляет Уикенд Энрике Иглесиаса. Сегодня слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса.
2: Are you ready?
1: Только на Радио 7.
4: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте.

0: Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 18 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Enrique Iglesias. Самый успешный трек с пятого альбома Enrique Escape создавался в муках. Команда полгода сидела в студии, пытаясь выжать из себя хоть один 100% хит. Вдохновение, как водится, пришло неожиданно. Энрике и его соавтор Кара Диагуарди решили сделать перерыв и ушли на парковку поесть пончиков. Именно там, запивая донаты крепким кофе, они за 10 минут набросали текст и мелодию будущей песни. Трек «Escape» добился бешеного успеха, а пластинка разошлась тиражом более 10 миллионов копий по всему миру и стала самой успешной в карьере певца. Радио 7. Weekend Enrique Iglesias.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама. Тысячи гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
1: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
0: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
1: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
0: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
1: Невероятные возможности для семейного отдыха.
0: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
2: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
5: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на redison-cruise.ru. 16+.
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че».

0: старше 16 лет.
1: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра? Расскажем.
2: Да ну, конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.

0: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла!
1: И мне!
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
2: О, да!
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 19 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

107 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Песня «Байламос» открыла Энрике путь к англоязычной аудитории. Это была первая волна так называемого «латинского взрыва», резкого роста популярности южноамериканской музыки. Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Шакира уже вовсю гремели со своими хитами, и Энрике ворвался следом. Забавно, что авторы «Байламос», британцы, вообще не говорили по-испански и неправильно расставили ударение. В слове «байламос» оно должно падать на второй слог, а не на последний. Но Иглесиас не стал спорить. Он решил, что так фраза лучше ложится в ритм. В итоге эта ошибка стала изюминкой первого англоязычного хита Энрике. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и серебряным

0: веком Музей русского импрессионизма создал «Серебряный улей». Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра? Расскажем.
2: Да ну, конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематеку, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
4: Атлантис.

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 20 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра, расскажем.
2: Да ну, конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Семейный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд Энрике Иглесиаса». Только на «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд Энрике Иглесиаса». Только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра? Расскажем.
2: Да ну, конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Сегодня, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд Энрике Иглесиаса». Только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну вот, друзья, пролетели майские праздники, пора немного поработать. Ну а о чем поговорим завтра, расскажем.
2: Да ну конечно, мы будем подводить итоги этих самых майских праздников. Так что готовьте фотографии, готовьте свои истории.
1: Ну и готовьтесь слушать лучшую любимую музыку, гороскоп, синематику, а еще, разумеется, игры. Все это завтра.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Осадков до конца дня сегодня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в столице 11 градусов выше нуля. Завтра, во вторник, обещают дожди и пасмурную погоду. Днем плюс 18, утром плюс 11.
0: В Москве 23 часа. Уикенд Энрике Иглесиаса. Лучшие выступления певца в концертном зале «Радио 7».

0: tonight. I said I'm not leaving till you give it to me, Belfast.
1: Уикенд Энрике Иглесиаса. Лучшие выступления певца в концертном зале «Радио 7».

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Лучшие выступления певца в концертном зале «Радио 7».
1: Anybody speak Spanish? Here goes a little bit of Spanish.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Радио 7. Музыка на все времена.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.